0: Австрийска кошаркаска репрезентанция старостной скупины до 16 лет на европейском первенстве в Скопје в Северной Македонии достигла первого смагу. По поразах против Великой Британии, Мачарские, Австрия, Данско в субботу премагала с 79-62. Найвече точки при смаге достигал Эйден Уилер, который играл за кош Целовец. Скоро 2 метра высокий дияк Словенской гимназии в 29 минутах дал 20 точек, сбрал больше 3 скока и 1 подаю. По простой неделе по Австрии Данежа изгубила против непораженной репрезентанции Эстония 66-45. С тем по Австрии не успело напредование из скупинского дела. Чек по летней награде у смучарских скоких нордийский скакалец Даня Чуфеник и спортного дружба за Хомцье смагал туди на учерешней другой текме смучарских скакалцев за полетно великую награду в французском Куршевелу. Другий был немец Филипп Раймунд, третий по австриец Стефан Крафт. Се позанимал коллега Миран Келих.
1: Daniel Čofenik se je na najvyššiu stopničko zmagovalnega odra pouspel že v soboto na prvý preizkušni za poletno veliko nagrado v Kurševelu. Včeraj je ponovil zmagoviti nastop. 24-letni skakalec iz Traje vasi je očitno že zdaj poleti v zelo dobri formi.
2: Sehr, sehr cooles Wochenende. Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut eingestartet, auch ich. Ich glaube, ich bin sehr zufrieden, jetzt so nach Hause zu fahren. Ja, der Sommer ist jetzt im vollen Gang. Ich glaube, wir sind gut drauf. Dann freuen wir uns jetzt schon auf den Winter.
1: Tako Daniel Čofenik iz športnega društva za Chomc. Od treh Slovencov, ki so se včeraj prebili čez dopoldanske kvalifikacije, je bil najboljši Žiga Jančar na 22. mestu. Po štirih tekmovanjih ostaja Japonec Naoki Nakamura vodilni v skupnem seštevku poletne serije z 292 točkami. Sledita mu Čofenik in Švicar Gregor Dešvanten. Pri ženskah je Hanna Wiegele iz športnega društva za Chomc po sobotnem 6. mestu včeraj pristala na 19. mestu. Poletna velika nagrada smučarskih skakalcev se bo septembra nadaljevala v Romuniji.